0: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте boss changing at the gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
1: When protest music was about standing up to presidents, not sucking up to them. This is IF99.
2: IF99 is playing the funk, creative sauce.

0: on IF99 with some celebrated Afrobeat getting played here with roots deep, deep, deep down in Africa and branches all over Liberty City.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
0: These are international sounds from the pioneers of Afrobeat, soul and funk. In many places they try to ban this music. In Nigeria, they ban your songs if you sing about sex. Liberty City, what are they scared of? Why do they want to ban us off the radio for making a joke or singing about a sexy girl? A sexy girl? Is it because they don't want us to have a good time? You just might realize you're wasting your life trying to afford your cable bill. Let's groove to some more international funk. The track with a big name, who is he and what is he to